0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction.
1: Ульяновск FM. Музыкальное сопровождение удачного дня.
2: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск FM.
3: Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Кировск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

радио Ульяновск FM. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

до свадьбы заживет, а помрет, так помрет. Я не люблю, когда мне...

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, у вас будет возможность отвлечься от сложных бытовых дел. Лучше всего было бы съездить в короткую поездку. Тельцы, день внезапных шансов и возможностей. Можно даже купить лотерейный билетик. Близнецы. День, когда размышления о будущем скорее навредят, чем помогут. Даже простые задачи могут показаться непреодолимыми трудностями. Раки. Самое время сменить обстановку. Не думайте ни о чем. Сходите просто погулять, просто в кафе или просто в кино, да куда угодно. Львы. День ограничений и неприятных обязанностей. Придется выполнять данные обещания или тратить деньги, которые вы откладывали на себя. Девы, домашние дела могут отнять больше времени, чем предполагалось. Однако вы сможете по-настоящему что-то закончить. Весы, день странных происшествий и нестандартных решений. Стоит быть готовыми к тому, что запланированные дела пойдут не так или не состоятся. Скорпионы, никакие дела не дадут однозначного результата. Будьте готовы к тому, чтобы остаться с ощущением незавершенности и неоднозначности. Стрельцы, не стоит заниматься долгосрочным планированием. Оно отвлечет вас от реальных насущных дел, которыми вы и так не можете заняться. Козероги, день перемен в планах. Может измениться даже сама точка зрения на некоторые вопросы, что приведет к полному отказу от каких-то дел. Водолеи, все решения в любом случае будут временными. Это хороший день для предварительных прикидок, но не для окончательного выбора. Рыбы. Ваша свобода будет частичной, так же, как и ваши возможности. Не стоит браться за сложные дела и планирование.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня воскресенье, в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Илон Маск утверждает, что серые котята мешают беспилотным такси. В своем аккаунте он написал так. Главное, что мы пытаемся решить, это сделать так, чтобы мы не сбивали домашних животных ночью, когда их трудно заметить. В буквальном смысле, пытаемся избегать наезда на серых котят на сером асфальте в темноте. Речь об автономных такси, которые сейчас тестируются в столице Техаса, городе Остин. Для распознавания дороги и объектов система вождения Tesla использует камеры и программное обеспечение на основе искусственного интеллекта. Одна из серьезных проблем – небольшие и малоконтрастные объекты при плохом освещении. Конкуренты из Waymo или Яндекса используют лазерные радары. Но Маск принципиально полагается только на компьютерное зрение. Он считает, что раз человек управляет глазами, то и машине достаточно камер. Но для искусственного интеллекта силуэт кошки на темном шоссе пока что просто хаотичный набор серых пикселей. А вот человеческий мозг умеет достраивать картинку по контексту.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 11 октября 1739 года в семье смоленского дворянина родился Григорий Потемкин, будущий князь Таврический, сподвижник Екатерины II, создатель Черноморского флота. Выражение «потемкинские деревни», обозначающее показное благополучие, родилось из легенды. Якобы, когда Екатерина II ехала из Петербурга в Крым в 1787-м, Потемкин приказал строить на ее пути бутафорские селения, декорации с расписными избами и приятными жителями, которых играли актеры. Когда карета императрицы двигалась дальше, декорации разбирали и переносили на новое место. Якобы Потемкин хотел поразить Екатерину процветанием недавно присоединенных к России. Крыма и Новороссии. Но современные историки считают потемкинские деревни мифом, который могли запустить недоброжелатели князя Таврического. Интересно, что и броненосец, названный в честь князя Потемкина, стал героем легенд. Так, в Свердловском городе Камышлов установлен обелиск с силуэтом корабля и надписью «Героическим матросом броненосца Потемкин». Памятник установили на месте захоронения моряков мятежного судна, нашедших на Урале последний приют по пути на каторгу.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск-ФМ.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, у вас будет возможность отвлечься от сложных бытовых дел. Лучше всего было бы съездить в короткую поездку. Тельцы, день внезапных шансов и возможностей. Можно даже купить лотерейный билетик. Близнецы, день, когда размышления о будущем скорее навредят, чем помогут. Даже простые задачи могут показаться непреодолимыми трудностями. Раки, самое время сменить обстановку. Не думайте ни о чем, сходите просто погулять, просто в кафе или просто в кино, да куда угодно. Львы, день ограничений и неприятных обязанностей. Придется выполнять данные обещания или тратить деньги, которые вы откладывали на себя. Девы, домашние дела могут отнять больше времени, чем предполагалось, однако вы сможете по-настоящему что-то закончить. Весы, день странных происшествий и нестандартных решений. Стоит быть готовыми к тому, что запланированные дела пойдут не так или не состоятся. Скорпионы, никакие дела не дадут однозначного результата. Будьте готовы к тому, чтобы остаться с ощущением незавершенности и неоднозначности. Стрельцы, не стоит заниматься долгосрочным планированием. Оно отвлечет вас от реальных насущных дел, которыми вы и так не можете заняться. Козероги, день перемен в планах. Может измениться даже сама точка зрения на некоторые вопросы, что приведет к полному отказу от каких-то дел. Водолеи, все решения в любом случае будут временными. Это хороший день для предварительных прикидок, но не для окончательного выбора. Рыбы, ваша свобода будет частичной, так же, как и ваши возможности. Не стоит браться за сложные дела и планирование.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня воскресенье, в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков. Южный ветер 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 9,11 и завтра днем до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков, южный ветер 2,7 метров в секунду, этой ночью плюс 9,11 и завтра днем до плюс 15.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Повесил свой сюртук.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 11 октября 1739 года в семье смоленского дворянина родился Григорий Потемкин, будущий князь Таврический, сподвижник Екатерины II, создатель Черноморского флота. Выражение «потемкинские деревни», обозначающее показное благополучие, родилось из легенды. Якобы, когда Екатерина II ехала из Петербурга в Крым в 1787-м, Потемкин приказал строить на ее пути бутафорские селения, декорации с расписными избами и приятными жителями, которых играли актеры. Когда карета императрицы двигалась дальше, декорации разбирали и переносили на новое место. Якобы Потемкин хотел поразить Екатерину процветанием недавно присоединенных к России, Крыма и Новороссии. Но современные историки считают потемкинские деревни мифом, который могли запустить недоброжелатели князя Таврического. Интересно, что и броненосец, названный в честь князя Потемкина, стал героем легенд. Так, в Свердловском городе Камышлов установлен обелиск с силуэтом корабля и надписью «Героическим матросом броненосца Потемкин». Памятник установили на месте захоронения моряков мятежного судна, нашедших на Урале последний приют по пути на каторгу.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 9,11 и завтра днем до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков, южный ветер 2,7 метров в секунду, этой ночью плюс 9,11 и завтра днем до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков, южный ветер 2,7 метров в секунду, этой ночью плюс 9,11 и завтра днем до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков, южный ветер 2,7 метра в секунду, этой ночью плюс 9,11 и завтра днем до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ.

над Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгою упрямую строкой

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Китай держал монополию на производство шелка более 3000 лет. Сейчас шелк могут производить все, кто может вырастить гусениц тутового шелкопряда. Тем не менее, шелк остается дорогой, а иногда даже эксклюзивной тканью. Сегодня шелк. Самая старая из когда-либо найденных шелковых тканей чуть больше 5500 лет. Ее нашли во время раскопок в китайской провинции Хэнань. Но если говорить о следах шелка, то цифра возрастет до 8500 лет. При императоре Аврелиане в 3 веке нашей эры фунт необработанного белого китайского шелка стоил ровно 1 фунт чистого золота. В нынешних ценах шелковое платье весом 500 граммов обошлось бы вам примерно в 43 тысячи долларов только за материал. Шелковые доспехи монголов и китайцев не защищали их напрямую. Стрела могла пробить доспех. Но шелковая ткань не рвалась, а впрессовывалась внутрь раны, оборачивая острие стрелы. Хирург мог аккуратно вынуть стрелу, потянув за шелк. А вот 16 слоев шелковой ткани способны остановить даже пулю из револьвера. Чтобы получить всего 500 граммов шелка, требуется около 3000 коконов тутового шелкопряда. Длина нити из одного такого кокона может достигать 1500 метров. Внутри шелкопряда шелк находится в жидком состоянии. Это концентрированный раствор белков под названием фибрион и серицин. Шелководство – одно из самых экологически чистых производств на планете. Тутовые деревья, которыми питаются гусеницы, поглощают колоссальное количество углекислого газа, полностью перекрывая любые выбросы от шелковых фабрик. Самым дорогим в мире является паучий шелк. Он не продается в обычных магазинах. Его собирают вручную из брюшек пауков-круглопрядов. На создание одного уникального платья, которое выставлено в музее Виктория и Альберта, ушло 5 лет работы и более 1 миллиона пауков. Рекордсменкой по обладанию шелковыми платьями до сих пор остается императрица Елизавета Петровна. После ее смерти в 1761 году в гардеробе осталось более 15 тысяч шелковых и парчевых платьев, многие из которых были сшиты из тончайшего лионского шелка. Ее гардероб занял несколько огромных залов. И что на первом месте? Бабочка Бумикс Мори, гусеница которой производит шелк, это, в общем, домашнее животное. За 1000 лет селекции бабочка стала слепой, разучилась летать и потеряла маскировочный окрас. Личинка этой бабочки за время роста увеличивает свой вес в 10 тысяч раз. Это рекорд среди наземных существ.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью +9, 11. И завтра днем до +15.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: Золотая коллекция. Радио Уль.

0: радио «Ульяновск ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков, южный ветер 2,7 метра в секунду, этой ночью плюс 9,11 и завтра днем до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Улица».

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков, южный ветер 2,7 метров в секунду, этой ночью плюс 9,11 и завтра днем до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: С наступлением холодов автомобиль будет расходовать больше топлива. Главный фактор – прогрев двигателя и трансмиссии. Но есть и другие причины. Холодный воздух плотнее теплого, поэтому растет аэродинамическое сопротивление. Падает давление в шинах, и мотору тяжелее крутить колеса. Печка, подогревы стекол и сидений создают дополнительную нагрузку на генератор. Владельцы гибридов сталкиваются с той же проблемой, поскольку при низких температурах падает эффективность батареи. Однако влияние холодной погоды можно снизить. Эксперты рекомендуют соблюдать 4 простых правила. Во-первых, регулярно проверять давление в шинах. Во-вторых, избегать длительной работы на холостом ходу. В-третьих, оптимизировать логистику и объединять несколько коротких маршрутов в один. А когда появится снег и лед, очищать машину для улучшения аэродинамики. Помните, холода не за горами и часто приходят неожиданно.
3: Just when you think you'll finally let go.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков, южный ветер 2,7 метров в секунду, этой ночью плюс 9,11 и завтра днем до плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Ультра».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков, южный ветер 2,7 метра в секунду, этой ночью плюс 9,11 и завтра днем до плюс 15.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

ближе, чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вены, вы сможете повлиять на обстоятельства. Можно браться за дела, которые казались сложными. Время отказываться от невыгодных условий. Тельцы, не откладывайте завершение старых дел. Нужно сделать финальный шаг. Это время избавления от того, что отнимает силы. Близнецы, неделя начнется не без неудобств, но их нужно принять как плату за переход на новый уровень. Многое может измениться, особенно в работе. Раки, планы разрушатся, встречи будут переноситься, поездки могут отмениться, однако в результате останется только то, что вам действительно нужно. Львы, внутреннее решение уже принято. События недели будут подчинены именно ему, а не тому, что происходит вокруг. Сложнее всего будет признаться другим. Девы. Неделя получения результатов работы, начатой задолго до этого. Однако вместе с достижениями появится и новая ответственность, и новый стресс. Весы. Вы станете локомотивом перемен, но придется вести остальных буквально за руку. Запаситесь терпением и будьте готовы к шагам назад. Скорпионы. Неделя раскрытия тайны, получения недостающей информации. Но картина вряд ли прояснится полностью. Не принимайте важных решений. Стрельцы. Неделя домашних дел и официальных документов. Делайте все подобные дела тщательно, поскольку это задел на очень долгое время. Козероги. Неделя странных событий и предложений, которые будут слишком хороши, чтобы быть правдой. Будьте очень внимательны и доверяйте чутью. Водолеи. Дела временно остановятся, так же, как и денежные потоки. Не пытайтесь форсировать события, ибо в спешке можно наделать ошибок. Рыбы. Неделя экономии ресурсов. Придется выбирать, на что тратить деньги и внимание. Не соглашайтесь делать работу по дружбе и не давайте обещаний.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 9,11 и завтра днем до плюс 15.
1: Романтический вечер. Радио Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 9,11 и завтра днем до плюс 15.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Романтический вечер
1: на радио Ульяновск FM.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: is the answer.
1: Ульяновск FM.
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Янус.фм.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

ночь не стала короче. Я искала тебя уже тысячу лет. Я смогу, если хочешь.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM.
1: 104.2. Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.